0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.
1: В моих кошельках.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио. Наше радио. Знай наших.